0: 104.3.
1: Дэвид Гетта, Алок и Stick Figure. Run, Run, River.
0: Брой 2.
1: Африканизм и Боб Синклер. Dansa

0: 13:25 na Antena 5. Zajedno so Zlatan Dab.
1: Своя екипа, своя приказ. Играй всеки ден.

0: 15 i 25 na Antena 5. Zajedno so Zlatan Dab.
1: Своя екипа, своя приказ. Играй всеки ден, играй.

0: 16:25 na Antena 5. Zajedno so Zlatan Dab.
1: Своя екипа, своя приказ. Играй всеки ден, играй